талантливый человек много лет заниматься тем, что он совершенно не переносит. И жизнь в городе, которую он не переносит вместе с женой, которая не переносит того же самого, что и он. А знаешь, что хуже всего? Все наше существование здесь основано на предположении, что мы особенные, что мы выше всего этого. Но это не так. Мы такие же, как и все.

0: Сегодня. Сегодня.
1: Десятое.
2: Десятое.
3: Мая.
2: Мая.
4: В Москве 4 часа ночи. Это как 4 часа дня, но ночи.

Для начала нам нужен план. Выбор типа дома и план участка. Выбор типа дома. Выбор типа жилого дома в значительной мере определяется размером вашего члена. Как только вы вступите во владение участком, вы столько всего нового узнаете, что схватитесь за голову и скажете: «Блядь, нахуй я все это дерьмо, блядь, затеял? Кто мне, блядь, продал этот ебаный плывун?»

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Десятое.
3: Десятое. Мая.
2: Мая.
4: Говорит Москва. Акт о военной капитуляции. Подписание акта о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил.

0: блять, я тут член зажал, блядь, больно. Ой. Ну, собственно, это не важно. Вот.
1: Радио Анон FM. Разговоры о важном.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: 10
3: мая.
1: Мая.
4: Становись! Доброе утро, ребята. Начинаем заниматься. Встаньте прямо. Вдохните. Шагом. Марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Левый, левый. Плечи расправьте. Раз, два, три, четыре. Смотрите вперед. Раз, два, три, четыре.

первое упражнение – подтягивание. Делаем под музыку. Пальцы к плечам. Руки в стороны. Вверх и вниз. Плечам прогнуться, потянуться. Руки вниз.

продолжайте. Раз, два, три, четыре. Последний раз. Достаточно. Второе упражнение. Повороты туловища с хлопком в ладоши. Начнем в левую сторону. Руки в стороны, поворот прямо, руки вниз. Руки в стороны, хлопок, в стороны, вниз, в стороны, хлопок, в стороны. Продолжайте. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вдох, выдох, вдох, выдох. Достаточно. Третье упражнение. Пружинящие наклоны туловища в стороны. Ноги поставьте врозь, пошире, вот так. Руки переведите на пояс. Ладони на затылок, наклон влево. Еще, еще. Выпрямиться вправо. Еще, еще. Выпрямиться. Раз, два, три, четыре.

наклон, наклон, наклон. Хорошо. Ноги поставьте вместе. Пятки вместе, носки врозь. Руки переведите за спину. Будем делать приседания. Присесть, встать, присесть, встать. Раз, два, три, четыре. Выдох, вдох. Прямее держитесь. Раз, два, три, четыре. Опустите руки. Наше следующее упражнение, ребята, наклоны туловища вперед. Шаг левый вперед, руки в стороны. Наклониться. Выпрямиться, приставить ногу. Шаг правый, наклон. В исходное положение.

0: три. Закончить. Руки согните, пальцы к плечам. Наклоны туловища назад. Наклоните туловище назад, руки вверх. В исходное положение. Раз, два, три, четыре. Наклон. Выпрямиться. Наклониться. Выпрямиться. Продолжайте, продолжайте. Хорошенько прогнуться. Последний раз.
1: На всей земле.
0: Довольно.
1: Крепнут, дружба.
0: И последнее упражнение. Прыжки на обеих ногах. С поворотом на 90 градусов. Начнем с поворота влево. Приготовились. Начали. Раз.

Опустите руки вверх, держите стоп. Опустите руки, выдохните. Еще раз. Стоп. Выдох, опустите руки. Наш урок, ребята, окончен. Переходите к водным процедурам.

том, где их действительные, надежные друзья, а где недруги, маскирующие свои колонизационные цели. Советских людей искренне радует, что в мировой политике увеличивается роль стран, освободившихся от оков колониализма. Недавно закончившаяся в Каире конференция неприсоединившихся стран наглядно показала их волю покончить со всеми формами колониализма, сохранить и упрочить мир, укрепить единство сил, борющихся против империализма.

0: Горячая кукуруза, холодное пиво, рыба, раки, вино домашнее, чача.
1: Радио «Проебанное лето». Мы опять что-то проебали.
0: Горячая кукуруза, вино домашнее, чача.

0: расстроившись.
1: Сегодня.
2: Сегодня.
3: 10 мая.
4: В Москве 8 утра. Рабопроб...
0: Возможно, следовало из...

0: Что такое Холокост?
1: Холокост – праздник.
0: Что там, что в нем происходит?
1: Радуются все.
2: Радио «Анонимус».

Проект Anon.fm – это анонимное межгородовое объединение анонимных людей, вещающих анонимную музыку для анонимных людей. Творческая лаборатория проекта основана на взаимном презрении, ненависти и нетолерантности. Участником проекта может стать любой желающий, разделяющий моральные принципы проекта, его идеи и цели. Цель проекта – создание пласта альтернативной музыкальной видео- и кинокультуры, где доминирующей мотивацией attention whoring является сам attention whoring. Погрузись и обмажься анонимностью.

0: Никогда не гадали, глядя на человека, что там у него в голове?
1: Радио Анонимус.

0: Что сидишь, ребенок, мать? Морду свою спрятал. Я в вашу мать, сволочь поганая.
1: 怎样才可以让我忘记掉你？

0: О чем ваш эфир?
1: Да все о том же. Критическая деконструкция неоромантической эпохи в искусстве и литературе через призму политического аспекта индустриальной революции во Франции, Англии и Германии.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Десятое.
3: Десятое.
4: Мая.
5: Мая.
6: Говорит Москва. Передаем сигналы точного времени. Начало шестого сигнала соответствует 15 часам московского времени.

Тбилиси 15 часов. Ашхабад 17, Караганде 18, Красноярский 19, Иркутский 20, Чите 21, Хабаровский 22, Южно-Сахалинский 23 часа, Петропавловский, Камчатском полночь.

0: Последние известия.
1: Трудовыми успехами встретили свой профессиональный праздник автомобилисты из Казахстана. Они более чем наполовину увеличили грузооборот, перевезли с начала года миллионы тонн сверхплановых грузов. В республике значительно повысилась эффективность использования автопарка. Растет количество постоянно действующих.

0: если бы у тебя не было срки. Куда бы шли твои кака? Они бы устроили засор. Расширяйся, расширяйся до тех пор, пока... И ты в мире хуйни! Все это сильно научно.
1: Радио, Анон ФМ.
0: Приступим!

0: чем ваш эфир?
1: Красота, он же критическая деконструкция неоромантической эпохи в искусстве и литературе через призму политического аспекта индустриальной революции во Франции, Англии и Германии.
2: Радио Алани.

0: В эфире снова New Order вместе с остальными оттохи. Диджеи пытаются построить битарско или обучить школьников программированию уже третий раз за неделю. В эфирах сопроматы диудаки, а в игробляцках какая-то обскурная херня и опять черни.
1: Хватит это терпеть!
0: Записывайся в диджеи на радио Анонимус и вещай годноту.

0: I bet you I can get you.
1: Я не понял, вы что-то, блядь, легко, когда вы всему хуйне относитесь? Вы что, мальчики, охуели, что ли, блядь? Вы еще с ними встали, никуда не ушли! Че, блядь, воздух свободы, желудок щекотал! Я, блядь, защекочу, нахуй! Вы меня, сука, за вам все пойдете, блядь!
2: Радио Анонимус.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Десятое.
1: Десятое.
3: Мая.
2: Мая.
4: В Москве 18 часов. Рабы массово сваливают по хатам.

0: Если вы, как говорится, не такой, как все. Если вы думаете, что мы на пороге нового средневековья. Если вы воспринимаете Вселенную как одно огромное чувство болезненного юмора.
1: Радио Анонимус.
0: Обратитесь к нам для панк-культурного депрограммирования и

0: Дверь не сделал, блядь!
1: Таблетки выпил?
0: Дверь не сделал, блядь!
1: Таблетки выпил?
0: Дверь не сделал, блядь!
1: Ты чё таблетки не
2: пил? Радио Анонимус.
0: Дверь не сделал, блядь!

0: Релис, к счастью, медлил, словно не желая убивать Рейнарина. Капитан успел. Релис повернулся и замахнулся на него вместо принца. Бывший мостовик упал коленями.
1: Бывшие мостовики. Фу, блядь.

Так, мы в кефире. Не до конца. Мы не открыли еще Айран. Вкусный Айран открыт. Хотя я его сам лично не котирую. Так, ну тут ничего у нас нового. Все у нас вроде стабильно работает. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Добрый-добрый вечер, дорогие радиослушатели Радио Анонимус, а также зрители Кика, ГГ и Шмальца. В эфире рубрика «Аниме Бляцк», где мы смотрим аниме с душою. Так, Шмальчик работает. Гудхайм. Гудгейм не работает. Ладно, сейчас переподключим. И следом за Гудгеймом у нас свалился чатик. Прелестно, блядь.

Так. Вещание везде есть. Вот, можем присоединяться. Итак, у нас в видео я вам даю два тайтла. От автора Gravity Falls Inside Job. И выдавание бы да. Вот. Что жрать-то будете? Дорогие радиотелеслушатели. Вот, кошка решила вообще нахуй съебать. Я ее поднимаю. Ведь она хотела смотреть фурей. Японский, ну погоди, не показываю. Какой же я гад, по мнению кошки. Ладно, раз вы все тут молчите, будем жрать дан-да-дан. Если не понравится, всегда можно уйти и смотреть другой тайтл.

0: 気分はどう？変化ない？
1: なんか全身ヒリヒリしますけど。
2: っていうか何その頭？マジウケる！お化けフォーム！
3: ぎっ！怖っ！何笑ってんすか？こっちとら死ぬとこだったんですよ！
2: ばあちゃん？
0: あれ？ばあちゃんいない。まあいいわ。上がって。
3: お邪魔します。
4: о прошу серия объяснили, что у нее раскрылись чакры от гипноза инопланетян. И поэтому она высадилась в свою стремающую ЦИ. Блин, что я только что сказал? Вот поэтому у девки есть телекинез.
0: ちょっと待ってて。着替えるからドア閉めて。
3: あ、はい。
2: あ、やってた。呪いが。

0: дешевый бетончик из непонятной страны под названием Украина. Украина. Вроде бы. Вот наконец он заходил.
1: Кройкири, これのせいだ。

Там написали, такие пишут, хедхампер, транс, я думаю, что за небоумским самыми гладись. Ну ладно, простите, пожалуйста, у нас старый канал был на татарче, вот, не разумев белорусскую мову.

13, Эгген подпинит к этого второго сезона. Вот они реально, вот, не знаю, подобрали или специально писали. Соп на первом сезоне лучше.

0: Ну, я нашел, куда потратить деньги получше.
1: Бабоя нам да, сонга!
2: Му ханаштак найдес!
1: О, такого гуда ты вагама бабоя нам да, сонга!
2: Му ханаштак найдес!
1: У меня вот どんな時に何が食いてわがまま坊やなんだクソが
2: もう話したくないです
1: 男がグダグダうるせえぞおめえ本当にチンコついてんのか
2: ありますよ取り返してくれてありがとうございます
1: 見せてみろ
3: は
1: ちゃんとついてんのか見せてみろってんだよ
3: バカなのかなこの人はいろいろお世話になりました
4: 夜遅いから気をつけてね
3: この家より安全だと思います
0: Muraki, конечно, ночи всегда дешевые. Это, блядь, мы тут без лососей, хоть, блядь, ближайшие моря, кроме черного, полны ими. Там без форели. Без осетровых, хоть, блядь, пидорасы Волги сгубили, а осетра у нас, блядь, еще есть, слава богу, об синий сеем еще остались.
1: Суги ва нигасане.
5: Цетте мисене!
1: Сами.
4: Оттойте ио, аннано. Доусе хонки жа най кара. Окарун, кани табе най ши, теншон хикуи кара мори аге ото штан жа не.
3: そうだったんですね。なんか気を使わせちゃってすいません。
5: ってなるか
3: それじゃあ、さよなら。
4: うん、バイバイ。
3: さよなら?さよなら。
1: さよなら。さよなら。
3: さよなら。さよなら。さよなら。さよなら。さよなら。

0: 余裕だよ。今ならどんな理不尽なことをされても全てを許すことができる。なぜなら自分には。
1: Я думал, надо достанет. Я выкинул все свои журнальчики про налоги, достал журнальчики с Хендаем.
0: Сварящий товарищ, яできた から да.
2: Кочи пас.
0: Ирусти яра.
3: ダメだこいつ、どっか行ってる。
4: 絶対おかしいって。 LINE 返ってこないと思ったらスマホなくしたとか言うし、昨日学校休むしさ。
5: ねえ、もしかしたら元彼のとこ行ったんじゃね。
4: うわマジか。それで完全に振られて全部どうでもよくなってスマホぶっ壊したとか。
6: ありえる。
4: でもよくなってスマホぶっ壊したとか。
6: ありえる。
1: Написали, а между снежными японцами прическа Ким Чен Ына унижает школьник снежка белого человека. Ну, лагодчики, ты чё думали? Японцы теперь белые люди. Если верите. Шизам, что... В Твиче японцы ведут себя так же, как типичные представители этой страны. Но зачем? Вот мне ищут, чтобы их белый парень сказал, что русские белые. Или превознес их. Вот у них так же.
4: ギター、悶絶タイム。
5: 過去を思い出して悶え苦しむあれですね。
7: 宇宙人の話がしたい。
4: あやせ。
1: Меня что-то мемчик-то с этим. Суперменом. Я вместо нормального человеческого оказался между ног. А чё у тебя? Нет краб между ног, что ли?
4: Сам то ханаштай. Юрей но ханашгаштай. Аса ва темпатте зензен уке котай декинакатта. Секкаку Аясе-сан га иройро ките курета но ни. Окару то ханаштай. 襲ってきた宇宙人は普段何食べてんのとか、パンツ履いてんのとか。バカ野郎、ケン、すっとこどっこい。
7: オカルンと話したい。
4: 早くパン。
1: Два шутца нашли друг друга。
4: 返しなきゃ、嫌われてしまう。
7: 話したい、話したい。
4: 嫌われてしまう。
7: 話したい、話したい。
1: Если у них остались одни самцы, которые размножаются клонированием, куда их бабы снимались-то, которые размножаются почкованием? На Тау-Китау улетели?

Мы написали: «Крыжик, а ты что, завидуешь, что никто не жевает в теплых лапках твои яйца, не гладит дьяволисовые? А дочек, приходи, будешь это делать за моими яйцами, если что-то описал». Ну вот, писюн у него есть, а яиц нет, садился бы трапик и управлял нет. Но Анончик, ведь у трапика должно быть и трап, и яйца.

Седьмая серия и седьмые субтитры. А, у меня включено. Аллилуйя. Пойду.

Женщина в прошлой жизни была шлюхой. И хотела себе дочку. И точка. Не, ну прям Фурикюри. Ну, конечно, не прям Фурикюри, конечно, а вайп, говоря молодежным языком. Где по мне Фурикюри более безумных хуета. Ну, че я вспомнил, Гейжипнир, можете объяснить, что это за тайп?

А, ладно, я ошибся. Она просто мать-одиночка, которая хотела любыми средствами вырастить дочку. Прям хорошая концовка метаморфозиса.

0: кажется, что призрак в малиновом платьице это мамаша прижила розоволосую. Вот.
1: Даремо каножо тачи о кизуцкетари шинай. Сиавасе де. Ясаши секае.

0: これは間違いない。
1: シャコの霊に取り憑かれてるっぽい。
2: 綾瀬さんの言う通りだ。言い訳したって意味なんかない。知らないうちに強くなってたらかっこいいかなって、わざわざ嘘までついて自分で撒いた。
3: пиздец нахуй, это качается во время занятий. Блин, а тут рисунок. Пиздец, я ж тут совсем... Скоро начнёт протеиновый коктейль делать. Всех бедных мужиков брать протеин.

0: Пиздец, сейчас, блядь, посреди школы, блядь, мокрый, голый. И сейчас вся школа будет на ушах. Нам написали. Не понял, пока тебе было написано по-русски, нет, там был субтитр переведенный. Там, где они раздевались перед боем.
1: Джименга катай. Рукада. Рукада. Аригато. Катай на аригато. Нанте сказоре.
2: わかんない。何してんの？こいつら全裸で抱き合ってるぞ！

0: さっきよ、戦闘中に覚醒したわ。なんたって私は選ばれた美少女戦士ですもの。
1: 肩書きコロコロ変わってんだよ。まあ、
2: я вообще-то рисовку напоминает какой-то тайтл, но я не могу вспомнить, какой именно. Вот прям вот пиздец знакомый.
1: まあ確かにアクサラのオーラをあんたに移したわけだし、あり得るわな。
3: でもそうなると、白鳥さんも奴らに狙われる可能性が高いですよ。
4: 高倉くんが私を心配してる。
3: 妖怪の力があったから撃退できましたけど、この力を持ってる以上、宇宙人に狙われてしまいます。
2: Ну, не знаю, у меня он подвипенный, сейчас проверю, а что-то не так с Кудгеймом.Так, мне рисовка напоминает планеты. Худгей. Открывается анончик. Возможно, дело в том, что он теперь в списочках. Кто кому пришел?

Большой номер справедливости он делал, автор. Потом огненный мяч. Потом ваншоты. Метод возвращения любви. Сокрушительный удар Ямады. Ваншот 19-го года. Но у него манга издавалась где-то у автора год. Не знаю, блин, анончики, вот реально, с такой рисовкой вот непонятно что. А нет, возможно, я знаю что. Просто она не такая 3D-шная. Планетес. Ну давайте загуглим, что такое планетес. Планетес пикчер драма. Ты этот, блин, странники, блядь. Нахуя его перевели? Странники. Не, анончик, это не странники. В странниках более ближе к реалистичному, не. А я ему говорил ГГ передёрнуть. Короче, вы не поверите, но мне эта рисовка напоминает особенно женские персонажи и этот мангу царства. Ну, возможно, не царств, но где-то вот такую вот про гарных мальчиков, которые махаются друг с другом. Вот чаще, да, вот как раз напоминает. Хотя царство его делал та же студия, что и Блич с Наруто. Не знаю, мне чем-то напоминает. Чем, я не знаю. А вот экранизирует он, вот мы смотрим студию Saint Sar. Она вот Чех Диал Плакса делала. Повесть о Томми Тайре экранизировала.

Гибель Японии, дух Кека. Какая-то относительно молодая студия. По работе не старше 17-го года на Шикиморе. Шикиморе берет свою базу царство или троецарствие? Царство. Это там, где, короче, объединяли Китай под властью Цинь династии. Цинь. Не Цзинь и не Цинь. Цинь. Цинь. Не Цинь Хуанди. Ну, может быть, у меня просто в голове все там это прошествие лет уже давно обмазалось. Вот я же царство смотрел вот как раз 13 лет тому назад. А, ты царство посмотри, хороший стать. Да, ладно. А ты царство посмотри. И даже лучше не посмотри, а почитай. Потому что там, конечно, не такой японский 3D-графиний, как та студия, которая экранизировала этот космических огурцов Михея и Блэм. Блам. Черри сопка нельзя напоминает магазинчик сладостей. Но Аночек, твой магазинчик сладости от того же мангалки, что и совы. Рисовка отличается сильно. Дизайн персонажа, я тебе скажу. Почему мне на царстве? Ну, вот просто вот именно вот такой вот дизайн. Может быть, они вместе работали, хер его знает. Может, там они другому мангаке подражают. Не забывай, Анончик, там уже мангаки друг у друга-то дизайн-то слизывают. Кто-то, блин, работал у того мангаки, кто-то просто вдохновлялся. Когда там новый сезон Сов? Анонсирован.

0: бурное молоко. Вот Юнси, бурное молоко без добавки к ГМО. А жирность-то какая?
1: Yeah.

В этот раз школьники спасают друг друга от призраков и инопланетян. Есть теория, что капы это и есть инопланетяне.

Нам написали забыв Яндекс Транслитер включить проклятый старый дом.

В заросшем парке стоит старинный дом, забитые окна, и мрак царит извечно в нем. Сказать я вам бы

0: この俺を止めようって魂胆だろうが、俺は止まらねえ。
1: ナエルズ、
2: 別の化け物出てきた。
3: オカレ、
4: ママちゃん、電線。
5: Нам написали. В последнее время тайтлы какие-то куколские. Где? Или ты просто к тому, что я показываю куколство? Подсёшь второй тайтл? И при этом видишь, они же друг друга любят, он просто какую-то хуй с горы хотел. Через серию они как два долбоеба будут крутиться вокруг друг друга, пытаясь сказать, что они друг друга любят. Кстати, можно еще доебки к японцам, что в последнее время подсели не только делать Нетатера, но и делать куколскую мангу, которая в клубе вылазит. Я напоминаю, что Данадан в 25-м году в клубе был.
2: は俺が守るぞ。
3: ちょっとやめてよ、オカルは味方、さっき一緒にいたでしょ。
2: 嘘、マジで
3: 行くよ。よーし、オカル、しっかり踏ん張って、ジジも手伝って。

0: ちゃうぜ。
1: オカル追って。
2: ダメだ、見失った。
0: すげえ。
3: написали。
4: Ой, у вас колесо разобратовалось. Заебали, пусть в первых сериях говорят, что друг друга любят.
3: Ты шо, Анончик, против скрепы? Японской.
5: Часа пять минут. Два часа пять минут. Два часа пять минут. Два часа пять минут. Два часа пять минут. Два часа пять минут. Два часа пять минут. Два часа пять минут. Два часа пять минут. Два часа пять минут. Два часа пять минут. Два часа пять минут. Два часа шесть минут. Два часа шесть минут. Два часа шесть минут. Два часа шесть минут. Два часа шесть минут. Два часа шесть минут. Два часа шесть минут. Два часа шесть минут. Два часа шесть минут. Два часа шесть минут. Два часа шесть минут. Два часа шесть минут. Два часа шесть минут. Два часа шесть минут. Два часа шесть минут. Два часа шесть минут.
6: Равным образом постоянный количественный рост и сфера нашей активности требует определения и уточнения системы массового участия. Не следует, однако, забывать, что реализация намеченных плановых заданий обеспечивает широкому кругу специалистов участие в формировании системы массового участия. Равным образом, новая модель организационной деятельности требует определения и уточнения системы массового участия. С другой стороны, дальнейшее развитие различных форм деятельности обеспечивает широкому кругу специалистов участие в формировании позиций, занимаемых участниками в отношении поставленных задач. Таким образом, сложившаяся структура организации требует определения и уточнения существенных финансовых и административных условий.
5: Два часа семь минут. Два часа семь минут. Два часа восемь минут. Два часа восемь минут. Два часа восемь минут. Два часа восемь минут. Два часа восемь минут. Два часа восемь минут. Два часа восемь минут. Два часа восемь минут. Два часа восемь минут. Два часа восемь минут. Два часа восемь минут. Два часа восемь минут. Два часа восемь минут. Два часа восемь минут. Два часа восемь минут. Два часа восемь минут. Два часа восемь минут. Два часа восемь минут. Два часа восемь минут. Два часа девять минут. Два часа девять минут. Два часа девять минут. Два часа девять минут. Два часа девять минут. Два часа девять минут. Два часа девять минут. Два часа девять минут. Два часа девять минут. Два часа девять минут. Два часа девять минут. Два часа девять минут. Два часа девять минут. Два часа девять минут. Два часа девять минут. Два часа девять минут. Два часа девять минут. Два часа 9 минут. 2 часа 9 минут. 2 часа 9 минут. 2 часа 10 минут. 2 часа 10 минут. 2 часа 10 минут. 2 часа 10 минут. 2 часа 10 минут. 2 часа 10 минут. 2 часа 10 минут. 2 часа 10 минут. 2 часа 10 минут. 2 часа 10 минут. 2 часа 10 минут. 2 часа 10 минут. 2 часа 10 минут. 2 часа 10 минут. 2 часа 10 минут. 2 часа 10 минут. 2 часа 10 минут. 2 часа 10 минут. 2 часа 10 минут. 2 часа 10 минут. 2 часа 10 минут. 2 часа
1: 11 минут.
5: 2 часа 11 минут. 2 часа
1: 11 минут.
5: 2 часа
1: 11 минут.
5: 2 часа
1: 11 минут.
5: 2 часа
1: 11 минут.
5: 2 часа
1: 11 минут.
5: 2 часа
1: 11 минут.
5: 2 часа
1: 11 минут.
5: 2 часа
1: 11 минут.
5: 2 часа
1: 11 минут.
5: 2 часа
1: 11 минут.
5: 2 часа
1: 11 минут.
5: 2 часа
1: 11 минут.
5: 2 часа
1: 11 минут.
5: 2 часа
1: 11 минут.
5: 2 часа
1: 11 минут.
5: 2 часа
1: 11 минут.
5: 2 часа
1: 12 минут.
5: 2 часа
1: 12 минут.
5: 2 часа
1: 12 минут.
5: 2 часа
1: 12 минут.
5: 2 часа
1: 12 минут.
5: 2 часа
1: 12 минут.
5: 2 часа
1: 12 минут.
5: 2 часа
1: 12 минут.
5: 2 часа
1: 12 минут.
5: 2 часа
1: 12 минут.
6: Таким образом, новая модель организационной деятельности требует определения и уточнения новых предложений. Таким образом, новая модель организационной деятельности позволяет выполнить важные задания по разработке дальнейших направлений развития. Равным образом, реализация намеченных плановых заданий требует от нас анализа системы массового участия. Не следует, однако, забывать, что постоянный количественный рост и сфера нашей активности обеспечивают широкому кругу специалистов участие в формировании новых предложений. Равным образом, реализация намеченных плановых заданий играет важную роль в формировании системы массового участия.
5: 2 часа 13 минут.
1: 2 часа 13 минут.
5: 2 часа 13 минут.
1: 2 часа 13 минут.
5: 2 часа 13 минут.
1: 2 часа 13 минут.
5: 2 часа 13 минут.
1: 2 часа 13 минут.
5: 2 часа
1: 13 минут.
5: 2 часа
1: 14 минут.
5: 2 часа
1: 14 минут.
5: 2 часа
1: 14 минут.
5: 2 часа
1: 14 минут.
5: 2 часа
1: 14 минут.
5: 2 часа
1: 14 минут.
5: 2 часа
1: 14 минут.
5: 2 часа
1: 14 минут.
5: 2 часа
1: 14 минут.
5: 2 часа
1: 14 минут.
5: 2 часа
1: 14 минут.
5: 2 часа
1: 14 минут.
5: 2 часа
1: 14 минут.
5: 2 часа
1: 14 минут.
5: 2 часа
1: 14 минут.
5: 2 часа 14 минут. 2 часа 14 минут. 2 часа 14 минут. 2 часа 15 минут. 2 часа 15 минут. 2 часа 15 минут. 2 часа 15 минут. 2 часа 15 минут. 2 часа 15 минут. 2 часа 15 минут. 2 часа 15 минут. 2 часа 15 минут. 2 часа 15 минут. 2 часа 15 минут. 2 часа 15 минут. 2 часа 15 минут. 2 часа 15 минут. 2 часа 15 минут. 2 часа 15 минут. 2 часа 15 минут. 2 часа 15 минут. 2 часа 15 минут. 2 часа 16 минут. 2 часа 16 минут. 2 часа 16 минут. 2 часа 16 минут. 2 часа 16 минут. 2 часа 16 минут. 2 часа 16 минут. 2 часа 16 минут. 2 часа 16 минут. 2 часа 16 минут. 2 часа 16 минут. 2 часа 16 минут. 2 часа 16 минут. 2 часа 16 минут. 2 часа 16 минут. 2 часа 16 минут. 2 часа 16 минут. 2 часа 16 минут. 2 часа 17 минут. 2 часа 17 минут. 2 часа 17 минут. 2 часа 17 минут. 2 часа 17 минут. 2 часа 17 минут. 2 часа 17 минут. 2 часа 17 минут. 2 часа 17 минут. 2 часа 17 минут. 2 часа 17 минут. 2 часа 17 минут. 2 часа 17 минут. 2 часа 17 минут. 2 часа 17 минут. 2 часа 17 минут. 2 часа 17 минут. 2 часа 18 минут. 2 часа 18 минут. 2 часа 18 минут. 2 часа 18 минут. 2 часа 18 минут. 2 часа 18 минут. 2 часа 18 минут. 2 часа 18 минут. 2 часа 18 минут.
6: Равным образом, рамки и место обучения кадров обеспечивают широкому кругу специалистов участие в формировании дальнейших направлений развития. Товарищи! Реализация намеченных плановых заданий позволяет выполнить важные задания по разработке системы массового участия. С другой стороны, рамки и место обучения кадров требуют определения и уточнения позиций, занимаемых участниками в отношении поставленных задач. Не следует, однако, забывать, что новая модель организационной деятельности требует от нас анализа дальнейших направлений развития. Товарищи! Реализация намеченных плановых заданий играет важную роль в формировании дальнейших направлений развития.
1: 2 часа 19 минут. 2 часа 19 минут. 2 часа 19 минут. 2 часа 19 минут. 2 часа 19 минут. 2 часа 19 минут. 2 часа 19 минут. 2 часа 19 минут. 2 часа 19 минут. 2 часа 20 минут. 2 часа 20 минут. 2 часа 20 минут. 2 часа 20 минут. 2 часа 20 минут. 2 часа 20 минут. 2 часа 20 минут. 2 часа 20 минут. 2 часа 20 минут. 2 часа 20 минут. 2 часа 20 минут. 2 часа 20 минут. 2 часа 20 минут. 2 часа 20 минут. 2 часа 20 минут. 2 часа 20 минут. 2 часа 20 минут. 2 часа 20 минут. 2 часа 20 минут. 2 часа 20 минут. 2 часа 20 минут. 2 часа 21 минута. 2 часа 21 минута. 2 часа 21 минута. 2 часа 21 минута. 2 часа 21 минута. 2 часа 21 минута. 2 часа 21 минута. 2 часа 21 минута. 2 часа 21 минута. 2 часа 21 минута. 2 часа 21 минута. 2 часа 21 минута. 2 часа 21 минута. 2 часа 21 минута. 2 часа 21 минута. 2 часа 21 минута. 2 часа 21 минута. 2 часа 21 минута. 2 часа 21 минута. 2 часа 21 минута. 2 часа 22 минуты. 2 часа 22 минуты. 2 часа 22 минуты. 2 часа 22 минуты. 2 часа 22 минуты. 2 часа 22 минуты. 2 часа 22 минуты. 2 часа 22 минуты. 2 часа 22 минуты. 2 часа 22 минуты. 2 часа 22 минуты. 2 часа 22 минуты. 2 часа 22 минуты. 2 часа 22 минуты. 2 часа 22 минуты. 2 часа 22 минуты. 2 часа 22 минуты. 2 часа 22 минуты. 2 часа 23 минуты. 2 часа 23 минуты. 2 часа 23 минуты. 2 часа 23 минуты. 2 часа 23 минуты. 2 часа 23 минуты. 2 часа 23 минуты. 2 часа 23 минуты. 2 часа 23 минуты. 2 часа 23 минуты. 2 часа 23 минуты. 2 часа 23 минуты. 2 часа 23 минуты. 2 часа 23 минуты. 2 часа 23 минуты. 2 часа 23 минуты. 2 часа 23 минуты. 2 часа 23 минуты. 2 часа 24 минуты. 2 часа 24 минуты. 2 часа 24 минуты. 2 часа 24 минуты.
6: С другой стороны, рамки и место обучения кадров способствуют подготовке и реализации системы массового участия. С другой стороны, реализация намеченных плановых заданий играет важную роль в формировании позиций, занимаемых участниками в отношении поставленных задач. Таким образом, реализация намеченных плановых заданий позволяет выполнить важные задания по разработке дальнейших направлений развития. С другой стороны, рамки места обучения кадров требуют определения и уточнения направлений прогрессивного развития. С другой стороны, дальнейшее развитие различных форм деятельности требует от нас анализа системы массового участия.
1: часа 29 минут. 2 часа 29 минут. 2 часа 29 минут. 2 часа 29 минут. 2 часа 29 минут. 2 часа 30 минут. 2 часа 30 минут. 2 часа 30 минут. 2 часа 30 минут. 2 часа 30 минут.
6: Товарищи! Рамки и место обучения кадров позволяют выполнить важные задания по разработке дальнейших направлений развития. Таким образом, новая модель организационной деятельности играет важную роль в формировании новых предложений. Повседневная практика показывает, что реализация намеченных плановых заданий позволяет выполнить важные задания по разработке новых предложений. Товарищи! Рамки и место обучения кадров играет важную роль в формировании дальнейших направлений развития. С другой стороны, реализация намеченных плановых заданий позволяет выполнить важные задания по разработке направлений прогрессивного развития.
1: 2 часа 31 минута. 2 часа 31 минута. 2 часа 31 минута. 2 часа 31 минута. 2 часа 31 минута. 2 часа 31 минута. 2 часа 31 минута. 2 часа 31 минута. 2 часа 31 минута. 2 часа 31 минута. 2 часа 31 минута. 2 часа 31 минута. 2 часа 31 минута. 2 часа 31 минута. 2 часа 31 минута. 2 часа 32 минуты. 2 часа 32 минуты. 2 часа 32 минуты. 2 часа 32 минуты. 2 часа 32 минуты. 2 часа 32 минуты. 2 часа 32 минуты. 2 часа 32 минуты. 2 часа 32 минуты. 2 часа 32 минуты. 2 часа 32 минуты. 2 часа 32 минуты. 2 часа 32 минуты. 2 часа 32 минуты. 2 часа 32 минуты. 2 часа 32 минуты. 2 часа 32 минуты. 2 часа 32 минуты. 2 часа 33 минуты. 2 часа 33 минуты. 2 часа 33 минуты. 2 часа 33 минуты. 2 часа 33 минуты. 2 часа 33 минуты. 2 часа 33 минуты. 2 часа 33 минуты. 2 часа 33 минуты. 2 часа 33 минуты. 2 часа 33 минуты. 2 часа 33 минуты. 2 часа 33 минуты. 2 часа 33 минуты. 2 часа 33 минуты. 2 часа 33 минуты. 2 часа 33 минуты. 2 часа 33 минуты. 2 часа 34 минуты. 2 часа 34 минуты. 2 часа 34 минуты. 2 часа 34 минуты. 2 часа 34 минуты. 2 часа 34 минуты. 2 часа 34 минуты. 2 часа 34 минуты. 2 часа 34 минуты. 2 часа 34 минуты. 2 часа 34 минуты. 2 часа 34 минуты. 2 часа 34 минуты. 2 часа 34 минуты. 2 часа 34 минуты. 2 часа 34 минуты. 2 часа 34 минуты. 2 часа 35 минут. 2 часа 35 минут. 2 часа 35 минут. 2 часа 35 минут. 2 часа 35 минут. 2 часа 35 минут. 2 часа 35 минут. 2 часа 35 минут. 2 часа 35 минут. 2 часа 35 минут. 2 часа 35 минут. 2 часа 35 минут. 2 часа 35 минут. 2 часа 35 минут. 2 часа 35 минут. 2 часа 35 минут. 2 часа 35 минут. 2 часа 35 минут. 2 часа 36 минут. 2 часа 36 минут. 2 часа 36 минут. 2 часа 36 минут.
6: Таким образом, постоянный количественный рост и сфера нашей активности обеспечивают широкому кругу специалистов участие в формировании новых предложений. Таким образом, дальнейшее развитие различных форм деятельности способствует подготовке и реализации позиций, занимаемых участниками в отношении поставленных задач. Таким образом, сложившаяся структура организации обеспечивает широкому кругу специалистов участие в формировании позиций, занимаемых участниками в отношении поставленных задач. Таким образом, сложившаяся структура организации обеспечивает широкому кругу специалистов участие в формировании системы массового участия. Равным образом, дальнейшее развитие различных форм деятельности требует от нас анализа направлений прогрессивного развития.
1: 2 часа.